0: IMAX, you look absolutely dashing in that purple tie. Ready to harness the world?
1: You bet, Daisy. I'm ready as I'll ever be. And might I say, your purple tie really pops with your vest.
0: Thanks. I almost went with a cape, but didn't want to come across as pretentious.
1: Nonsense. Anyone in our line of work should rock a cape.
0: You might be onto something, Max.
1: Phew. So here we go. First day on the job. You've got this, right?
0: Right. Don't forget, we both graduated from Dogs, Inc. with honors.
1: Which means I can guide my human around a busy city with ease.
0: And I can give my human a restful night.
1: I hope my human is kind and loving.
0: And I hope mine likes wet kisses and zoomies.
1: Ready to make a difference?
0: Born ready. Let's go.
2: Discover how extraordinary dogs like Daisy and Max change lives at no cost to the recipients. Visit dogsinc.org.
3: When the Wall Street Journal needed expert views on crisis intervention and mental health, they called the consortium. When the United States Department of Health and Human Services needed to launch their national 988 hotline, they came to the consortium, and so can you. Here's consortium CEO John White Jr.
4: Mental wellness influences so many aspects of our lives. Long before the headlines, we were on the front lines. We've been pioneering the art of helping people feel better for more than 50 years. Our expertise is unsurpassed. Today, so many people are under a lot of pressure, telling themselves, I'm okay. Trauma is real. Our counselors can help you feel better now. And when you feel better, you achieve more. With our proven strategies and compassionate guidance, you and your gifts will shine. We've helped thousands of people, and we can help you feel better now. Give us a call. 215-596-8100.
5: That's right. Call the consortium. 215-596-8100. Listen to Bishop Mary. Call 215-596-8100.
6: Добро пожаловать на программу еврейской музыки. Мы в эфире каждую пятницу. Спонсор программы – Joseph Levine & Sons.
7: Сервис, традиции и достоинства. На протяжении 5 поколений от отцов до сыновей Joseph Levine & Sons Funeral Homes помогали семьям облегчить страдания в тяжелое время, связанное с потерей любимого человека. Обслуживая еврейские общины Филадельфии и ее ближайших предместий, Joseph Levine & Sons Funeral Homes обладают большим опытом и знаниями в оказании помощи в планировании похоронных услуг как в Филадельфии, так и за пределами штата и страны. Наши Grief Counselors предлагают поддержку вашей семье, включая маленьких детей. Joseph Levine & Sons могут также помочь в планировании и при оплате ваших собственных похорон для того, чтобы облегчить участь ваших детей в тяжелое горькое время и вселить уверенность, что все будет сделано в соответствии с вашим пожеланием. Обращайтесь к Юрию Гопштейну по телефону 215-942-4700 за информацией и советом. Юрий – первый в Филадельфии лицензированный русскоязычный директор еврейского похоронного дома. Информацию о Joseph Levine & Sons можно найти на сайте levinefuneral.com.